В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Кого снешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды? Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

осталось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все отлично у меня.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно. Но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей.
1: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Безопасность превыше всего. Это выражение знакомо и понятно, наверное, всем. Не стоит объяснять, что это один из основополагающих принципов дорожного движения. Правительство России утвердило план повышения безопасности на дорогах. Что ждать и к чему готовиться? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
2: Как я уже вам рассказывал ранее, инициатива Владимира Путина по повышению безопасности теперь активно реализуется. Правительство России утвердило план, который поможет сделать наши дороги безопаснее, ну как минимум в горизонте до 2030 года, а также заглядывает вперед до 2036 года. Этот план очень объемный, в нем более 260 пунктов. Главное внимание уделяет развитию основных дорог и их модернизации. Например, будут строить объездные дороги вокруг населенных пунктов, чтобы машины, которые просто проезжают через город, не создавали там пробок и чтобы грузы доставлялись быстрее. Также планируют делать больше полос на дорогах, строить развязки, надземные переходы, в том числе там, где проходят поезда. С 2027 по 30 год вновь заработает рейтинг безопасности автомобилей. Это поможет людям выбирать более безопасные машины, а государство закупать именно такие. К 27 году в автошколах начнут учить водителей, что делать, если попал в ДТП, как оформить все через интернет, как сфотографировать место аварии и как оказать первую помощь. С 26 года по 28 на всех четырехполосных дорогах, неважно какого они значения, поставят барьеры, разделяющие встречные потоки. И даже когда будут расширять федеральные трассы с 2 до 4 полос, там тоже поставят такие барьеры.
1: Автомобильные факты.
2: В рамках развития транспортной системы особое внимание будет уделено созданию инфраструктуры для пользователей электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Планируется, что в нынешнем году российские регионы разработают и утвердят планы по интеграции средств индивидуальной мобильности в городскую транспортную сеть. В частности, в 27 и 28 МВД и Минтранс обеспечат государственную регистрацию таких средств индивидуальной мобильности с присвоением им номерных знаков. К 30 году предполагается введение обязательной маркировки для подтверждения соответствия средств индивидуальной мобильности стандартам безопасности. Для повышения общей безопасности дорожного движения будут активно внедряться современные цифровые решения, в том числе искусственный интеллект, для прогнозирования и предотвращения опасных ситуаций на дорогах. Эти шаги согласуют с видением президента России о необходимости модернизации автодорожной сети, что является ключевым фактором для социально-экономического прогресса и улучшения жизни граждан России. Важно отметить, что подписанная президентом в ноябре прошлого года стратегия повышения безопасности дорожного движения до 30 и 36 года, которую я уже упоминал ранее, нацелена на существенное снижение смертности на дорогах в полтора раза к 30 году и в два раза к 36 году относительно года 2023. Друзья, но чтобы все эти планы реализовались, каждому из нас необходимо обязательно строго соблюдать правила дорожного движения и очень ответственно относиться ко всему, что происходит на дороге. Как достичь вот этого, я даже не знаю, поскольку документами это все ограничить невозможно. Это воспитывается, пожалуй, еще в семье. Так что обращайте внимание ваших детей на то, как правильно переходить дорогу, как правильно ездить на велосипеде, как брать в руки средства индивидуальной мобильности, и уж тем более, что автомобиль на дороге – это зона повышенной опасности для всех абсолютно. Удачи!
1: За баранкой!
3: Реклама на радиопортал.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены» – создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
5: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
0: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е.
6: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
7: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, Нововоронеж! Огромный привет не только Нововоронежу, привет всей планете Земля, всем, кто слышит нас на сайте portalradio.ru. Делайте громче, в ближайшие полтора часа из ваших динамиков будет доноситься позитив и отличное настроение, которым заряжу вас я, Алексей Никитин. Лана Вершинина смыла дождем сегодня куда-то, но не переживайте, она вернется. Она улетела, но обещала вернуться. Всем доброе-предоброе, хорошего дня и отличного настроения. Никитин.

0: 26-й день третьего весеннего месяца на календаре. Он же вторник называется, друзья. Ну что, до лета остается 5 дней, 16 часов и 26 минут. Предвкушаем лето, несмотря на погоду. Будет хорошо, будет жарко, а еще, как всегда, в утреннем шоу «Разбудильник» будет интересный розыгрыш. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
1: Реклама на радиопортал.
2: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
5: Встречайте совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официальных

0: Нововоронежу. Юля, вам тоже привет и доброе. Передаю привет Мише Набоку. Миша, слышишь? Привет тебе, лови от Юли. Валентина пишет: всем-всем-всем хорошего настроения, несмотря на погоду. Вот это классно. Валентина, это нам сейчас нужно. Передаю привет огромный Роману Попову. Следующее сообщение нам написал огнедышащий тапок. Привет, радиопортал и Нововоронеж. Огнедышащий тапок, тебе тоже огромный, хороший привет. Желаю прекрасного вторника всем. Вера Зайцева написала нам: доброе утро, Верочка, и тебе доброе. Если можно, поздравьте, пожалуйста, с прошедшим днем рождения Надежду Горбунову, любимую сестренку. Счастья, здоровья и любви. Следующее сообщение нам написала Мария, тоже поздравительного характера. Доброе утро, портал. Маша, и вам доброе. Хочу поздравить подругу Ларису Жарскую с днем рождения. Лариса, вам тоже аплодисменты. Пусть самое заветное обязательно сбудется. Здоровья, любви, благополучия и, главное, мира. Люблю и обнимаю, пишет Мария. Роман написал: доброе утро, портал. Хорошего эфира вам, Алексей. Ромка, спасибо. Передаю привет всем. Огромный привет Павлу Зайчикову и Максу Потапову. Есть еще одно сообщение. От прогульщицы от нашей прилетело, да? Вот. Лан Вершинин нам пишет: доброе утро, заплаканный дождем город. Это слезки выпускников, для которых сегодня прозвучит последний звонок. Слезки учителей, которые выпускают своих учеников в новую жизнь. И родителей, которые понимают, что дети выросли. Но пусть на лицах будут и улыбки. Поздравляю всех с этим важным днем, с новым этапом в жизни. Дальше экзамены. Пусть всем сопутствует удача. Сообщение прочитали. Лана, тебе отдельный огромный привет. Ну что, друзья, пока все. С приветами, с поздравлениями. Номер для связи прежний. Можно еще написать и поздравить кого-то. 839-405-49-45. Теперь расскажу, чем мы сегодня займемся. Сегодня отмечаем день бумажных самолетиков. Вот такого праздника мы точно не отмечали. А он есть. А он празднуется сегодня, во вторник, 26 мая. День бумажных самолетиков. Так вот, друзья, предлагаю вам поразмыслить вот над чем. Казалось бы, бумага, да? Ну что в ней особенного? Пиши, рисуй, заворачивай. А потом видишь, как из нее кто-то делает, ну вот, к примеру, бумажный самолетик или еще что-то. Давайте подумаем. Самый необычный способ использования бумаги. Расскажите нам о нем. Присылайте свои варианты версии в мессенджер Макс на номер 839-405-49-45. За самое креативное и остроумное сообщение будет подарок от нашего партнера международной сети интернет-магазина запчастей для иномарок и отечественных автомобилей AWC.
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
0: Так что же подарит нам наш партнер, международная сеть интернет-магазина запчастей для иномарок и отечественных автомобилей AWC. Друзья, автомобильный органайзер. Большой, вместительный, классный, стильный. Я его вижу пока что на фото, но доверяю вот нашим партнерам. Итак, автомобильный органайзер достанется тому, кто придумает самый необычный способ использования бумаги. 839-405-49-45.

0: Бодрого утра, мастера сегодня бумажных лайфхаков. Да, друзья, день бумажного самолетика отмечаем, ну и придумываем самый необычный способ использования бумаги. Можно, конечно, погуглить, можно узнать и у интернета, но это все не то. Нам надо креативно, нам надо оригинально и, самое главное, смешно. За самое классное сообщение будет подарок. Автомобильный органайзер. Такой стильный, такой большой и такой вместительный. От нашего партнера AWC.
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
0: От бумаги пока отойдем к творчеству, хотя это тоже все творческий процесс. Здесь огнедышащий тапок прислал нам песню. Он говорит: я написал песню специально для вас. Буду рад услышать реакцию. Ну что, если слова вы писали, огнедышащий тапок, то классные слова, рифма присутствует, и нам там благодарочка звучит. А вот что касается исполнителя, ну, это искусственный интеллект. Мы же тут сразу распознаем. Вот ему, этому искусственному интеллекту, нужно поработать над ударениями. А так, в целом, классно, приятно, спасибо. Ну и варианты есть у огнедышащего тапка. Итак, бумагу можно использовать вместо тарелки. Это действительно факт, классный вариант. А можно еще, знаете, вот на посуду, да, постелить сверху. И дабы не мыть посуду, поел, убрал, выкинул. Хороший вариант. Далее, электроника. Из бумаги. А вот это вот уже интересно, не знал такого. Электроника из бумаги. Классная версия. Ну и еще, использование бумаги вместо топлива. Можно использовать, конечно же, 100%. Есть еще варианты. Андрей нам пишет. Можно шаткий стол, вот туда подсунуть бумажку под шаткий стол. Да, тоже хороший вариант. Веер можно сделать. Шапку. И это все несколько вариантов от Марии прилетело. Все это годно, все это отлично. Друзья, сегодня придумываем, как оригинально, как по-другому использовать бумагу. Свои варианты и версии присылайте в мессенджер Макс на номер 839-405-4945. Автомобильный органайзер. Большой, вместительный, стильный. Ждет вас от нашего партнера, компании AWC. А вот свежее сообщение. Игорь нам написал: в специальном месте на бумаге рисуются циферки и картиночки. Потом они неведомым образом распределяются среди населения, а дальше их используют как платежное средство. В голове не укладывается. Как так? Ну вот так, Игорь. Вот так. Можно и нужно это все использовать. Вариант хороший, вот уже мы близки к какому-то креативу.

0: Реклама на радио Портал.
1: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: по телевизору показывают жуликов. Ну чем я хуже?
1: И сразу с коду, друзья, полезная спортивная информация. В Ледовой арене «Остальная» уже проходит кубок Нововоронежской атомной электростанции по программе «Атомная шайба», посвященной Дню Победы. Сегодня, 26 мая, в 20:20 состоится матч между командами «Уран» и командой «Альфа». Обязательно приходите, поболейте за красивый, классный, качественный хоккей. Ну а уже 29 мая в 19:30 состоится матч между командами «Новик» и командой «Уран». Также 29 мая в 21:00 встретятся команды «Альфа» и «Альфа-девочки». Друзья, болеем за классный хоккей и посещаем Ледовую арену «Остальная». Тем более, там сейчас проходит кубок Нововоронежской АЭС по программе «Атомная шайба», посвященной Дню Победы. Это что касается спорта. Что касается бумажных лайфхаков, то прямо сейчас будем разбираться, что же вы здесь накидали. А сообщения летят, и это классно. Вероника пишет нам: из гофрированной бумаги можно легко и быстро сделать очаровательную елочку, которую можно даже украсить. Ну, по всей видимости, Вероника, украсить-то ее можно бумажными игрушками, да? Отлично. Ульяна написала: огромные цветы для фотосессий и праздников можно сделать. И даже фотографию нам прикрепила. Ну, красивые, превосходные цветы. Далее, Сергей нам пишет: без бумаги не было бы радио. Казалось бы, ну какая связь? Радио и бумага. А дальше нам Сережа все поясняет. Да здравствуют бумажные динамики. Вот сколько много, оказывается, вещей из бумаги. Дарси нам стихи написала. Ой, это мы любим. Творчество — это класс. Доброе утро, радиопортал. Этот город достоин стихов, поэтому ловите мой вариант. Ну, хорошо. Сейчас подготовимся, будем с выражением читать, Дарси. Надеюсь, все цензурно, потому что я не знакомился вот со стихотворением. Сразу, сходу зачитываю. Из бумаги сделал я корабль. Из бумаги я построил дом. Из бумаги сделаю я поезд. И уеду на моря потом. Из бумаги я построил дачу. И мангал, и шампура скрутил. Из бумаги замариновал я мясо. И за это премию большую получил. Из бумаги все на свете сделать можно. Думал я и воплощал. Но потом открыл глаза, проснулся и немного заскучал. Но во сне все было классно. Мегаполис из листов. Я закрыл глаза и снова оказался в рае том. Шикарно. Тем более, вот я недавно, Дарси, посмотрел фильм «Начало». Там вот сон, а во сне еще может быть сон. А в том сне еще может быть сон. То поэтому, в принципе, классно. Классное творчество и по теме все про бумагу. Сергей пишет: доброе утро, радиопортал. Доброе утро, Сережа. Был случай в детстве. Сестренка не доставала до выключателя, чтобы включить свет в комнате. Сестренка включила смекалку, подложила бумажную газету, встала на нее и достала до выключателя и включила свет. Так, ну интересно, как это все? Это надо стопку целую, большую. Надо еще нам разъяснение, как все это происходило. Но версия шикарная. Далее, Юль нам пишет: устроить бумажный корпоратив можно. Вот как использовать оригинально бумагу. С бумажными декорациями, а также играми и конкурсами из бумаги. Модельеры, мумия, баскетбол, наперегонки. А также создавать определенный бумажный дресс-код. А вот это уже интересно. Дорогие проснувшиеся и слушающие, сегодня придумываем самый необычный способ использования бумаги. Все потому, что отмечаем День бумажных самолетиков. За самое классное сообщение будет подарок от нашего партнера, компании AWC. Это, на минуточку, международная сеть интернет-магазина запчастей для иномарок и отечественных автомобилей.

0: В Нововоронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Вооруженные силы России в связи с ударами ВСУ по гражданскому населению России приступают к нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве. Об этом сообщил накануне российский МИД. Россия будет наносить последовательно такие системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. И также Россия будет наносить удары по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в украинской столице, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей не приближаться к военной и административной инфраструктуре. Законопроект о поддержке Почты России был поддержан на правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Это сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев. В феврале он заявил, что министерство готовит законопроект, направленный на обеспечение Почты России стабильными источниками генерации доходов. Он содержит более 10 мер. Позже председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что власти России выделят 5 миллиардов рублей на модернизацию отделений Почты. В конце марта Минцифры направила в правительство законопроект о мерах поддержки Почты России. Он в том числе направлен на расширение доступных для граждан сервисов и модернизацию почтовой отрасли. Законопроект предусматривает получение квитанции за ЖКУ на госуслугах, продажу безрецептурных лекарств в почтовых отделениях, запрет банкам на взимание комиссии, открытие маркетплейсами пунктов выдачи заказов в почтовых отделениях и другое. Купальный сезон в Анапе официально начнется 1 июня и продлится до 30 сентября. Подготовительные работы ведут на ранее выведенных из зоны чрезвычайной ситуации пляжах. В начале из опасной зоны уже исключили километр пляжа Витязево. Это был участок, на котором тестировали установление береговой полосы после чрезвычайной ситуации способом отсыпки нового песка. Работы прошли успешно, и Роспотребнадзор подтвердил соответствие пляжа санитарным нормам и требованиям. Также из зоны чрезвычайной ситуации исключены 8 галичных пляжей Анапы. К сезону подготавливают уже выведенные из зоны чрезвычайной ситуации песчаные и галичные пляжи. Там идет установка инфраструктуры. Также продолжаются работы по отсыпке остальной пляжной территории чистым песком. Продажи туров в Анапу могут увеличиться примерно на 40% по сравнению с прошлой неделей после появления новости об открытии пляжей 1 июня. Порядка 750 человек каждый день попадаются на уловки мошенников. В прошлом году их была 1000, сообщил замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов. Он отметил, что остается категория граждан, которая безоговорочно верит голосу в телефоне, отдает имущество, поджигает, убивает и абсолютно не верит ни сотрудникам полиции, ни кредитных организаций, которые пытаются вывести их из этого состояния. Сверхпунктуальность, добросовестность, совестность и скромность – вот основные черты жертв дистанционных мошенников. Курс доллара 71.55, курс евро 85.45. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, Новый Воронеж! У микрофона Алексей Никитин. Всем и каждому желаю невероятной энергии, ярких впечатлений, позитива, а также фантастически удачного и стопроцентно успешного весеннего вторника. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе! Никитин!

0: по телевизору показывают жуликов. Ну чем я хуже?
1: Я должен обсудить эту нереальную фотосессию, которую Евгения Росинская устроила с Никитой Кологривым. Там и Рома Пышкин попал. Ребята, красавчики, молодцы. Я живу

Ну, для тех, кто не в теме, да, Никита Кологривый будет играть роль Юрия Хоя в интересном фильме. Он прибыл в Воронеж на днях, гулял по Воронежу, а тут его встретили наши местные ребята, ну и сделали шикарную фотосессию. Многие считают, что Никите Кологривому не подходит роль Юрия Хоя. Я же поддерживаю его. Талантливый, классный артист, и, по-моему, у него все получится. Поживем, увидим.

0: Дорогие проснувшиеся и слушающие, сегодня мы с вами отмечаем очень интересный и, как оказалось, важный праздник. День бумажных самолетиков. Мы тут придумываем самый необычный, самый оригинальный способ использования бумаги. Если вы только что подключились к нам, расскажу вам за самое позитивное и остроумное сообщение. Будет подарок от нашего партнера международной сети интернет-магазина запчастей для иномарок и отечественных автомобилей AWC.
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
0: А подарок будет автомобильный органайзер. Большой, вместительный, классный и стильный. Итак, к вашим сообщениям перехожу. Как же все-таки использовать можно бумагу разными способами? Полина пишет: веер сделать полезный в жару аксессуар. Ну это да, помню, делали такие в школе. Анна написала: доброе утро, Алексей. Анечка, вам доброе-предоброе. 3D-скульптуры из бумаги можно сделать. И вот здесь фотография рака. Вот у нас какие творческие люди. Вот делают же рыбу какую-то еще. Вот, да, шикарно. Анна, молодец. Галина пишет: мы на производстве используем в качестве тарелок для тортика под пиццу и пирога. Обязательно всегда должна быть новая белая тарелочка. Ну, про тарелочку мы уже слышали версию, но, тем не менее, пригодится. Маша пишет нам: доброе утро, портал, и вам, Алексей. И Мария, вам доброе. А я бумагой резала колбасу. И что? И в результате отрезала, пишет Мария. Да, бумага, ей можно еще и порезаться очень сильно. Не только колбасу, но и пальцы. Был такой у меня опыт. Ксения пишет: из бумаги можно делать уменьшенные копии памятников Победы, которые находятся в городах России, или памятные стелы. Тоже хорошо, принято, отличный лайфхак. Михаил нам пишет: доброе утро, Алексей. Миша, и тебе доброе-предоброе. Набить в обувь, чтобы было теплее. Можно набить в обувь, чтобы высушить ее. Ну а еще, Михаил, можно, все мы знаем, набить в обувь, если... Ну, если она, наверное, велика, можно и так использовать. Здорово! Николай прислал сообщение. Сколько у нас много бумажных лайфхаков сегодня. Так вот, бумага нужна, пишет Николай, чтобы сочинять на ней стихи. И, конечно же, о любви. Вот. На бумаге сушили лекарственные травы, пишет нам Сергей. Да, действительно, тоже для этого пригодится. Друзья, отмечаем день бумажных самолетиков, придумываем самый необычный способ использования бумаги. 8-3-9-405-49-45. Мессенджер Макс и СМС. Жду ваше сообщение. Ну и напоминаю, что за самое оригинальное сообщение будет подарок. Автомобильный органайзер. Большой, вместительный и стильный. От нашего партнера, компании AWC.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены». Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-903-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
4: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
5: Познакомьтесь с новым Амода C5 – кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 миллионов 70 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
6: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Алексей Никитин на «Радиопортал».
8: По замазкам вроде бы фраер. Но не фраер, это точно.
9: Так-так-так, дорогие друзья, прилетели... изменения в расписании игр, хоккейных игр, которые проходят в Ледовой арене «Остальное». Всю неделю в Ледовой арене «Остальное» проходит Кубок Нововоронежской АЭС по программе «Атомная шайба», посвященной Дню Победы. Будем сейчас разбираться. Итак, «Альфа-девочки», команда «Альфа-девочки», которую необходимо поддержать, будет выступать в четверг в 19:05. Друзья, запомнили? Самый яркий, самый жаркий хоккей, который покажут наши нововоронежские девчонки, команда «Альфа», состоится в четверг в 19:05 в Ледовой арене «Остальное». Ну а финальная игра турнира состоится в пятницу в 19:30, это у нас 29 мая. Если я ничего не напутал, то все верно. В общем и целом, друзья, в любом случае в Ледовую арену «Остальное» нужно сходить и посмотреть на яркий, красочный хоккей. В четверг 19:05, ну а в пятницу в 19:30. Ну а теперь продолжаем отмечать День бумажных самолетиков. Придумываем сегодня с вами самый необычный, самый оригинальный способ использования бумаги. Свои варианты и версии присылайте в мессенджер Макс и СМС на номер 8-999-405-49-45. Ирина нам пишет: «Здравствуйте, если в шариковой ручке стержень короче, чем корпус ручки, и писать невозможно, то можно скатать шарик из бумаги, поместить его в колпачок и таким образом нарастить длину стержня, чтобы такой стержень в ручке не болтался. И можно было хорошо писать. Ой, это из школы лайфхак. Ну, классно, Ирина, спасибо, что напомнили. Михаил нам продолжает накидывать версии. Пропитанную бумагу селитры можно использовать как тяговую силу для мини-летательных аппаратов с применением фольги. Old school представители Королёва. Михаил, ну ничего себе у вас серьезные такие инженерные решения. Сергей пишет, самое необычное использование бумаги, как зарождались социальные сети нашего детства. Все вели бумажные анкеты. Да, это тоже было, и про это мы, к сожалению, забыли. И еще Сергей на правом берегу Дона нас слушает. Пишет: Алексей, сил вам, удачи и хорошего настроения. Серега, тебе тоже привет, позитива и хорошего дня. Огромный привет летит в Яблочное.

0: Разбудильник.
1: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, во вторник, 26 мая. Овны, энергии хватит на все. Главное, правильно расставить приоритеты. Тельцы, сегодня вас ждет день маленьких, но очень приятных сюрпризов. Близнецы, кто-то неожиданно поддержит вашу идею. Раки, не держитесь за то, что давно пора отпустить. Львы, ваше чувство юмора поможет выйти победителем из неловкой ситуации. Девы, сегодня важно не сомневаться в собственных решениях. Весы, новое знакомство может оказаться очень перспективным. Скорпионы, день подходит для смелых разговоров и честных ответов. Стрельцы, сегодня вас потянет на приключения, и не зря. Козероги, даже небольшой успех сегодня даст мощный заряд мотивации. Водолеи, сегодня неожиданная идея поможет решить старую проблему. Ну и, наконец, рыбы. Сегодня ваше настроение способно менять атмосферу вокруг.

0: Разбудильник.
1: Продолжаем, дорогие проснувшиеся и слушающие, выяснять, как же можно оригинально, креативно использовать бумагу. Очень много ценных лайфхаков прислали вы в мессенджер Макс на номер 8-999-405-49-45. Напоминаю, за самое классное сообщение вам будет подарок. Автомобильный органайзер. Большой, вместительный и стильный от нашего партнера международной сети интернет-магазина запчастей для иномарок и отечественных автомобилей AWC.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
1: Итак, к вашим сообщениям. Елена пишет: предназначение бумаги уникально. Бумага – инструмент для организации мысли. Написание от руки помогает лучше запоминать информацию и глубже ее оценивать. Еще по изображению можно узнать о личности, характере человека, размер изображения, расположение, преобладание цвета, ширина линии и другое. Рисунок на листе – это возможность человека выплеснуть скрытые чувства и эмоции. Пожалуйста, вот в психологии тоже пригодилась у нас бумага. Максим пишет: «Доброе утро всему Нововоронежу и вам, Алексей». Максим, и вам доброе-предоброе. В далекие 90-е годы, пишет Максим, когда я служил следователем, при помощи обычного листа бумаги мне удалось раскрыть сразу несколько преступлений. Интересные истории. Сережа нам пишет: необычно, можно сделать из бумаги это найти свою любовь с помощью бумажной валентинки, пойти с бумагой в ЗАГС, расписаться на бумаге и уже через 2 года считать накопленные бумажные деньги вместе и отмечать бумажную свадьбу. Вот как Сереж завернул. Ну, классно, здорово. А еще Сергей прислал нам песенник. Песенник и анкеты вот эти из 90-х, которые все разрисованы, расписаны. Классно. Сережа, супер варианты и супер версии. Друзья, продолжаем. Придумываем самый необычный способ использования бумаги.
3: Звук

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Погода в Нововоронеже.
7: По сообщению синоптиков, сегодня, 26 мая, в Нововоронеже ожидается пасмурная облачная погода, дождь. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северо-западный усиленный 7 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Прямо сейчас в Атомграде пасмурно, облачно, идет дождь, дует умеренный юго-западный, ну а термометр указывает нам на отметку 13 со знаком плюс.

0: Разбудильник.
1: Вот мы здесь о бумаге все разговариваем, а давайте отвлечемся от бумаги и о большом поговорим. О здоровье, к примеру, о нашем. Ученые выяснили, что без обнимашек, без объятий, да, организм начинает разрушаться на клеточном уровне. Нейробиологи доказали, что отсутствие тактильности несет большой вред здоровью и нервной системе в частности. Жизнь без физического контакта с другими людьми провоцирует рост воспалительных маркеров. Такую же степень вреда наносит хронический стресс. Мозг считывает изоляцию как сигнал опасности. Сознание человека интерпретирует длительное отсутствие тактильности как изгнание из общества. Эволюционно это сигнализирует организм, и надо переключиться в режим выживания. Так вот, друзья, всего достаточно-то 30 секунд в день. Объятие близкого человека успокоит вас, заблокирует выброс кортизола, и в некоторых случаях тактильная терапия вылечит вам депрессию и тревогу. Даже эффективнее, чем различные разговорные сессии с психотерапевтом. Так что используйте эту новость в качестве намека, девчонки. Мужчины, если вам тоже скучно, расскажите девчонкам о том, что нужно обниматься, и никаким психологам ходить не надо. Нужно беречь ваши денежные бумажные средства. Ну а вот теперь плавно переходим к бумаге. Мы тут выясняем сегодня, как необычно использовать бумагу. Вы пишете, я зачитываю, ну и за самый остроумный и оригинальный ответ я подарю автомобильный органайзер. Большой, вместительный и стильный. От нашего партнера международной сети интернет-магазина запчастей для иномарок и отечественных автомобилей AWC.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
1: Есть сообщение от Оксаны. К примеру, здесь и фото прислала Оксана. «Доброе утро», пишет Оксана. И вам доброго. Прекрасно используется бумага как одноразовая тарелка. Да, эти варианты были сегодня, безусловно. Но здесь фотография. Шикарное утро. Стол офисный, я так понимаю. Бумага. А на бумаге кекс, печенье и конфета. И кружечка еще с елочками, со звездочками. Оксана, приятного вам аппетита, классного настроения и хорошего дня. Фотография замечательная. Серега продолжает нам накидывать варианты. Если обычные бумажки немного надоели, их можно превратить в элегантную бабочку, которая станет оригинальным подарком или даже денежным талисманом. Вот так. Бабочку можно сделать. Дарси пишет нам еще одно стихотворение. Так, из бумаги можно платье сшить, шляпу с красивым бантом, туфли суперклеем слепить, не оставлять на потом. Бумагу можно использовать как зонт, а может она быть тарелкой. А это просто варианты. И вилку слепить, и половник и стол, а может служить она грелкой. Да нет, все-таки это стихотворение. С бумагой не страшно выходить на жару. Она вам заменит вентилятор. И даже когда морозно поутру, она вам послужит одеялом. Вот, это очень оригинально. Это очень креативно, Дарси. То, что нам как раз и нужно. Виктор пишет, папье-маше. Можно много различных фигур сделать. Ну да. Почему бы нет? И Анастасия написала. Видела одежду из бумаги. Ну, вот если прям вот сплошняком из бумаги, то это оригинально и круто. Друзья, через несколько минут будем финалить, будем завершать и определяться, кому же достанется автомобильный органайзер от нашего партнера компании AWC.

0: Реклама на радио Портал.
1: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadro Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadro Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8 900 330 20. Quadro Energy. Больше, чем просто прокат.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8 910 282 82 00.
3: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская, 2Е требуется кассир, заработная плата от 45 тысяч рублей, и администратор, заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрения, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8 909 895 85 95.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе. Свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: по телевизору показывают жуликов. Ну, чем я хуже?
1: Финальные сообщения ваши зачитывают, друзья, и будем подводить итоги. Вот нам написала Лана Вершинина, которая на эфир не приходит, а слушает нас. Слушает, душа болит, сердце тревожится у нее. Как, что здесь происходит? Так вот, у нее такая история. Самые лучшие папильотки из бумаги. Я сначала задумался, что же такое папильотки, но потом в недрах интернета нашел. Оказывается, это, ну, типа бигуди такие. Дешево и сердито. Странно, что пока блогеры этого не показывают. На носки волосы накручивают, а на бумагу, как раньше. Эх, девчонки юные, не в курсе. Им бы лишь бы Дайсон выпросить в подарок. А вот мы раньше. Ну, раньше, да, да. Ладно, раньше было. Спасибо за сообщение. Сережа еще одну версию нам прислал. Если в барсетке мало денежек, можно добавить их нарезанием бумажек. Так в студенческие годы наш староста группы делал. Заходил к преподавателю с пузатой барсеткой, и в итоге вся группа была с зачетом и хорошим настроением. Ну вот. Все, друзья. Все ваши версии зачитал, все истории выслушал. Классные были варианты, отличные, превосходные, местами остроумные и креативные. Победителем у нас сегодня станет Сергей. Сереж несколько версий нам написал и про бабочку-талисман, и напомнил о том, что бумага-то у нас может быть и дневником, и песенником, и анкетой. И рассказал историю, как сестренка смекалку включил с помощью бумаги. Но самое классное сообщение, которое приносит вам, Сереж, подарок, это, на мой взгляд, следующее. Необычно, что можно сделать из бумаги, пишет Сергей, это найти свою любовь с помощью бумажной открытки. Пойти с ней с бумагой в ЗАГС, расписаться на бумаге и уже через 2 года считать накопленные бумажки вместе и отмечать бумажную свадьбу. Вот так. Историю любви Сереж завернул в бумагу. Годный лайфхак. Классное сообщение. Приносит вам подарок, Сергей. Автомобильный органайзер. Большой, вместительный и стильный. От нашего партнера. Международной сети интернет-магазина запчастей для иномарок и отечественных автомобилей AWC. Сразу после завершения разбудильника свяжусь с вами, Сергей, и расскажу, как и где забрать ваш честно заработанный подарок. Ну, а прямо сейчас, как всегда по традиции, в завершении эфира расскажу вам, друзья, какие можно и нужно отметить праздники. Сегодня, во вторник, 26 мая. Так сегодня отмечается День российского предпринимательства. Предприниматели, ИПшники, дорогие и уважаемые, с праздником вас! Сегодня можно отметить. Можно корпоратив устроить, да? Корпоратив индивидуального предпринимателя. В одного, ну и что? А повод имеется. День хождения босиком, день снежного барса на Алтае, день бумажных самолетиков мы отметили. Именины сегодня празднуют Ян, Тарас, Сергей, Макар, Иван, Ефим, Егор, Георгий, Гавриил, Василий, Александр, Ирина, Гликерия и Арина. Всем вышеперечисленным. Друзья, ну всем вам желаю успехов, удачи, продуктивного дня, позитива и нереально отличного настроения. Обнимаю, приподнимаю, всегда ваш Алексей Никитин и утреннее шоу.
2: Разбудильник.

0: Реклама на радиопортал.
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены» – создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Встречайте совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Безопасность превыше всего. Это выражение знакомо и понятно, наверное, всем. Не стоит объяснять, что это один из основополагающих принципов дорожного движения. Правительство России утвердило план повышения безопасности на дорогах. Что ждать и к чему готовиться? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Как я уже вам рассказывал ранее, инициатива Владимира Путина по повышению безопасности теперь активно реализуется. Правительство России утвердило план, который поможет сделать наши дороги безопаснее, ну как минимум в горизонте до 2030 года, а также заглядывает вперед до 2036 года. Этот план очень объемный, в нем более 260 пунктов. Главное внимание уделяют развитию основных дорог и их модернизации. Например, будут строить объездные дороги вокруг населенных пунктов, чтобы машины, которые просто проезжают через город, не создавали там пробок и чтобы грузы доставлялись быстрее. Также планируют делать больше полос на дорогах, строить развязки, надземные переходы, в том числе там, где проходят поезда. С 2027 по 30 год вновь заработает рейтинг безопасности автомобилей. Это поможет людям выбирать более безопасные машины, а государство закупать именно такие. К 27 году в автошколах начнут учить водителей, что делать, если попал в ДТП, как оформить все через интернет, как сфотографировать место аварии и как оказать первую помощь. С 26 года по 28 на всех четырехполосных дорогах, неважно какого они значения, поставят барьеры, разделяющие встречные потоки. И даже когда будут расширять федеральные трассы с 2 до 4 полос, там тоже поставят такие барьеры.
0: Автомобильные факты.
1: В рамках развития транспортной системы особое внимание будет уделено созданию инфраструктуры для пользователей электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Планируется, что в нынешнем году российские регионы разработают и утвердят планы по интеграции средств индивидуальной мобильности в городскую транспортную сеть. В частности, в 27 и 28 МВД и Минтранс обеспечат государственную регистрацию таких средств индивидуальной мобильности с присвоением им номерных знаков. К 30 году предполагается введение обязательной маркировки для подтверждения соответствия средств индивидуальной мобильности стандартам безопасности. Для повышения общей безопасности дорожного движения будут активно внедряться современные цифровые решения, в том числе искусственный интеллект, для прогнозирования и предотвращения опасных ситуаций на дорогах. Эти шаги согласуют с видением президента России о необходимости модернизации автодорожной сети, что является ключевым фактором для социально-экономического прогресса и улучшения жизни граждан России. Важно отметить, что подписанная президентом в ноябре прошлого года стратегия повышения безопасности дорожного движения до 30 и 36 года, которую я уже упоминал ранее, нацелена на существенное снижение смертности на дорогах в 1,5 раза к 30 году и в 2 раза к 36 году относительно года 2023. Друзья, но чтобы все эти планы реализовались, каждому из нас необходимо обязательно строго соблюдать правила дорожного движения и очень ответственно относиться ко всему, что происходит на дороге. Как достичь вот этого, я даже не знаю, поскольку документами это все ограничить невозможно, это воспитывается, пожалуй, еще в семье. Так что обращайте внимание ваших детей на то, как правильно переходить дорогу, как правильно ездить на велосипеде, как брать в руки средства индивидуальной мобильности, и уж тем более, что автомобиль на дороге – это зона повышенной опасности для всех абсолютно. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в «Мебель-Сити». Представляем широкий выбор, гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов «Мебель-Сити». Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Окончательное урегулирование ситуации на Украине будет результатом компромисса, как и любой вопрос, так или иначе охватывающий несколько государств. Как ранее подчеркивали в Министерстве иностранных дел, у России есть принципиальная позиция. Москва ее добьется либо переговорами, либо во время специальной военной операции. Как многократно заявлял президент Владимир Путин, российская сторона стремится к системному, долгосрочному, мирному урегулированию. При этом полностью исключаются краткосрочные эффекты, неприемлемый режим прекращения огня, который выльется в новую эскалацию. Накануне было объявлено, вооруженные силы России приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, а также предоставление разведданных и цели наведения. Участников специальной военной операции и их жен освободили от обязательств по просроченным кредитам на сумму до 10 миллионов рублей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Отмечается, данная мера поддержки предусмотрена для тех, кто подпишет контракт с Минобороны с 1 мая нынешнего года, если в их отношении вступило в силу решение суда о взыскании долга, а также выдан или предъявлен к исполнению соответствующий документ. Напомню, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в российских регионах. Опубликованный документ направлен на обеспечение единообразного подхода в субъектах Федерации к предоставлению мер поддержки лицам, принимающим участие в спецоперации на Украине. Порядка 5,5 миллиардов рублей инвестиций будет вложено в реализацию проектов по развитию сельских агломераций в России в ближайшие 3 года. Согласно плану развития, будет охвачено около 6 тысяч населенных пунктов и более 1,5 миллионов жителей. Совокупно за этот период будет создано около 20 тысяч новых рабочих мест. Напомню, в исполнении поручения президента России установлен единый перечень опорных населенных пунктов. На их основе сейчас формируется более 1,5 тысяч сельских агломераций. Основной задачей государства является формирование в опорниках современной качественной инфраструктуры для оказания людям всех необходимых услуг, в их числе обеспеченности жильем, транспортной сетью, общественным транспортом и хорошим интернетом. Трехуровневая система оценки поведения в школах показала свою эффективность. Педагоги стали реже фиксировать опоздания, использование телефонов на уроках и нарушение дисциплины. Кроме того, школьники чаще реагируют на замечания, соблюдают требования к внешнему виду и спокойнее ведут себя на переменах. Предварительными критериями оценки стали соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность. Напомню, оценки за поведение выставлялись в учебных заведениях еще Российской империи, но после революции они, да и другие бальные оценки были упразднены. В 1943 году оценки за поведение вновь вернулись, а в 1989 году отметки за поведение и прилежание были вновь упразднены. Официальный курс американского доллара 71 рубль 55 копеек. Курс единой европейской валюты 85 рублей 45 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены». Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
2: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadro Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadro Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadro Energy. Больше, чем просто прокат.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

you know what it means.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радиопортал.
1: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
2: Познакомьтесь с новым Amoda C5 – кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 миллионов 70 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: свежей любви глоток.
1: Реклама на радио Портал.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
3: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
4: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
5: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская 2Е требуется кассир, заработная плата от 45 тысяч рублей, и администратор, заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрение, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8-909-895-85-95.
6: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радиопортал.
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8 900 330 20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
3: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
4: Познакомьтесь с новым Amoda C5 – кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 миллионов 70 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
5: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

словечко

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все.

0: Реклама на радиопортал.
1: Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8-951-867-45-91.
2: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadro Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadro Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadro Energy. Больше, чем просто прокат.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8 906 589 96 90.

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены» – создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Киевский режим превратил Украину в крупнейший в Европе центр незаконного сбыта оружия и снарядов, заявил директор ФСБ Александр Бортников. Цитата. «Под плотной опекой Запада Украина стала серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве Содружества. Результатом действий киевского режима стала трансформация страны в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и боеприпасов», сказал Бортников на заседании СОБР СНГ. Он также заявил, что Украина превратилась в полигон по испытанию новых видов оружия, обучению военных систем искусственного интеллекта. Местные ОПГ включились в производство синтетических наркотиков, а на деньги от их продажи финансируют теракты в России. Киев использует граничащие с Россией страны для переброски диверсантов. Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя конфликт на Украине, заявил, что его продолжение несет угрозу эскалации и расширения. Общаясь с журналистами в Индии, Рубио добавил, что в настоящее время активные запланированные переговоры с Украиной не ведутся, однако США готовы сыграть конструктивную и полезную роль, если такая возможность появится. Рубио заявил во вторник, что глава МИДа России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора накануне передал через него послание президенту Америки от российского лидера. Рубио и Лавров обсудили в ходе телефонного разговора конфликт на Украине, двухсторонние отношения и ситуацию вокруг Ирана. В России с 1 июля запускается новый механизм дистанционных сделок с недвижимостью. Подтвердить личность при регистрации прав можно будет с помощью биометрии. Если стороны хотят провести сделку полностью удаленно, им понадобится электронный пакет документов, электронная подпись и подтвержденная биометрия в единой биометрической системе. При этом офлайн сделки никуда не исчезают. Подготовиться к такой сделке нужно заранее, получить подтвержденную биометрию, пройти очную идентификацию в банке и оформить усиленную квалифицированную электронную подпись. Сертификат электронной подписи действует 12 месяцев, а подтвержденная биометрия 5 лет. Главный плюс нововведения – возможность покупать жилье в другом городе без личных поездок. К рискам эксперты относят возможную компрометацию аккаунта на госуслугах, кражу данных электронной подписи и фишинговые сайты. Биометрия подтверждает личность, но не гарантирует юридическую чистоту объекта. Поэтому проверять выписки ЕГРН, историю квартиры и другие документы все равно необходимо. Безопасное время нахождения на солнце без защиты зависит от фототипа кожи и составляет в среднем от 5 до 30 минут, сообщила врач-дерматовенеролог, косметолог Наталья Чепурнова. По ее словам, превышение этого лимита вызывает воспаление через 2-24 часа. Как отметила она, возникают ожоги, а именно покраснение, отек, боль, волдыри, возможно, жар и тошнота. В отдаленной перспективе солнце ускоряет старение кожи, повышает риск рака, включая меланому. При ожоге необходимо сразу уйти в тень, охладить кожу душем или компрессом, затем нанести крем с алоэ вера или пантенолом. Не рекомендуется прикладывать лед и наносить жирные продукты, прокалывать пузыри, а также использовать обезболивающие мази с лидокаином или бензокаином. Курс доллара на сегодня 71.55, курс евро 85.45. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего!
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Портал – это твое радио. Портал – это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радио Портал.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская, 2Е требуется кассир, заработная плата от 45 тысяч рублей, и администратор, заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрения, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8-909-895-85-95.
3: Встречайте, совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радиопортал.
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле назвали проявление неонацизма на Украине опасным для Европы. Москва заявляет, удары украинскими беспилотниками по мирным объектам в России не являются военными действиями, а лишь демонстрируют сущность киевского режима. Комитет Государственной Думы подготовит обращение к парламентам других стран из-за теракта в Луганской Народной Республике. Напомню, ранее в Министерстве иностранных дел сообщили, Россия начинает последовательно наносить системные удары по военным промышленным предприятиям в Киеве, включая те, где создают беспилотники, используемые киевским режимом при содействии специалистов из стран НАТО. Добавлю, Владимир Путин заявил, ситуация на фронте для вооруженных сил Украины, а также дезертирство становятся катастрофическими. Российский президент отметил, верхушка киевского режима разворовывает западную помощь, вплоть до военного имущества, необходимого украинским солдатам, а затем ударами по гражданским объектам России пытается отвлечь внимание от своих проблем. С 1 июля в России запускается новая программа льготного кредитования малых и средних предприятий. Инициатива предполагает выделение лимита в размере 150 миллиардов рублей с дальнейшей ставкой для участников, равной ключевому показателю Центробанка. Напомню, сейчас он составляет 14,5%. В обновленной версии Банк России предоставляет в рамках уже действующего лимита льготное фондирование корпорация малого и среднего предпринимательства, поручительство за банками перед регулятором. Кредиты по ставке не выше ключевой в рамках программы стимулирования кредитования уже доступны предпринимателям из приграничных регионов. Напомню, по ней малый и средний бизнес Брянской, Курской и Белгородской областей могут получить кредит на сумму до 30 миллионов рублей без ограничений по отраслям для пополнения оборотных средств или на инвестиционные цели. Исполнение обязательств заемщиков по кредитам, выданным в рамках льготной программы, обеспечено зонтичным поручительством корпорации малого и среднего предпринимательства. Владимир Путин заявил, преступление против человечности – единственный вид правонарушений, к которым не должен применяться принцип о сроке давности, а во всех остальных случаях он необходим. Президент отметил, срок давности – это институт, призванный защищать интересы государства и общества, но если он вообще не применяется, то это вступает в противоречие с интересами и государства, и самого общества. Он также напомнил, в России обсуждается установление срока давности по приватизационным сделкам и отметил, что постараются ускорить принятие решений по данному вопросу. Ранее сообщалось о законопроекте разработанным Минэкономразвития по срокам давности и порядку их исчисления при оспаривании сделок о приватизации. Документ был согласован с Минфином и Минюстом и внесен на рассмотрение правительства, согласно которому подать иск об отмене решения о приватизации можно будет в течение 10 лет. С 2027 года российские старшеклассники начнут изучать информатику по новым единым учебникам. Обучающие материалы будут учитывать современные технологические изменения, в том числе развитие искусственного интеллекта. Это поспособствует формированию у школьников понимания самих принципов работы цифровых технологий, культуры их ответственного использования и навыков критической оценки информации. В учебниках для 10-11 классов появятся темы, связанные с большими данными, машинным обучением, нейросетями и генеративными сервисами. Школьникам объяснят, как устроены современные цифровые системы, почему алгоритмы могут допускать ошибки, как отличить достоверную информацию от недостоверной и какие риски существуют в цифровой среде. Серьезный акцент будет сделан на вопросах информационной безопасности, защите персональных данных и этике использования технологий. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 55 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 45 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8 920 216 67 85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8 900 330 20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
5: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8 906 589 96 90.
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор, гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
4: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
5: Познакомьтесь с новым Amoda C5 – кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 миллионов 70 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены». Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadro Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadro Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadro Energy. Больше, чем просто прокат.
5: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Встречайте, совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле назвали проявление неонацизма на Украине опасным для Европы. Москва заявляет, удары украинскими беспилотниками по мирным объектам в России не являются военными действиями, а лишь демонстрируют сущность киевского режима. Комитет Государственной Думы подготовит обращение к парламентам других стран из-за теракта в Луганской Народной Республике. Напомню, ранее в Министерстве иностранных дел сообщили, Россия начинает последовательно наносить системные удары по военным промышленным предприятиям в Киеве, включая те, где создают беспилотники, используемые киевским режимом при содействии специалистов из стран НАТО. Добавлю, Владимир Путин заявил, ситуация на фронте для вооруженных сил Украины, а также дезертирство, становятся катастрофическими. Российский президент отметил, верхушка киевского режима разворовывает западную помощь, вплоть до военного имущества, необходимого украинским солдатам, а затем ударами по гражданским объектам в России пытается отвлечь внимание от своих проблем. С 1 июля в России запускается новая программа льготного кредитования малых и средних предприятий. Инициатива предполагает выделение лимита в размере 150 миллиардов рублей с дальнейшей ставкой для участников, равной ключевому показателю Центробанка. Напомню, сейчас он составляет 14,5%. В обновленной версии Банк России предоставляет в рамках уже действующего лимита льготное фондирование, а корпорация малого и среднего предпринимательства – поручительство за банками перед регулятором. Кредиты по ставке не выше ключевой в рамках программы стимулирования кредитования уже доступны предпринимателям из приграничных регионов. Напомню, по ней малый и средний бизнес Брянской, Курской и Белгородской областей могут получить кредит на сумму до 30 миллионов рублей без ограничений по отраслям для пополнения оборотных средств или на инвестиционные цели. Исполнение обязательств заемщиков по кредитам, выданным в рамках льготной программы, обеспечено зонтичным поручительством корпорации малого и среднего предпринимательства. Владимир Путин заявил, преступление против человечности – единственный вид правонарушений, к которым не должен применяться принцип о сроке давности, а во всех остальных случаях он необходим. Президент отметил, срок давности – это институт, призванный защищать интересы государства и общества, но если он вообще не применяется, то это вступает в противоречие с интересами и государства, и самого общества. Он также напомнил, в России обсуждается установление срока давности по приватизационным сделкам и отметил, что постараются ускорить принятие решений по данному вопросу. Ранее сообщалось о законопроекте разработанным Минэкономразвития по срокам давности и порядку их исчисления при оспаривании сделок о приватизации. Документ был согласован с Минфином и Минюстом и внесен на рассмотрение правительства, согласно которому подать иск об отмене решения о приватизации можно будет в течение 10 лет. С 2027 года российские старшеклассники начнут изучать информатику по новым единым учебникам. Обучающие материалы будут учитывать современные технологические изменения, в том числе развитие искусственного интеллекта. Это поспособствует формированию у школьников понимания самих принципов работы цифровых технологий, культуры их ответственного использования и навыков критической оценки информации. В учебниках для 10-11 классов появятся темы, связанные с большими данными, машинным обучением, нейросетями и генеративными сервисами. Школьникам объяснят, как устроены современные цифровые системы, почему алгоритмы могут допускать ошибки, как отличить достоверную информацию от недостоверной и какие риски существуют в цифровой среде. Серьезный акцент будет сделан на вопросах информационной безопасности, защите персональных данных и этике использования технологий. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 55 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 45 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены» – создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
4: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская, 2Е требуется кассир, заработная плата от 45 тысяч рублей, и администратор, заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрение, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8-909-895-85-95.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Безопасность превыше всего. Это выражение знакомо и понятно, наверное, всем. Не стоит объяснять, что это один из основополагающих принципов дорожного движения. Правительство России утвердило план повышения безопасности на дорогах. Что ждать и к чему готовиться? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Как я уже вам рассказывал ранее, инициатива Владимира Путина по повышению безопасности теперь активно реализуется. Правительство России утвердило план, который поможет сделать наши дороги безопаснее, ну как минимум в горизонте до 2030 года, а также заглядывает вперед до 2036 года. Этот план очень объемный, в нем более 260 пунктов. Главное внимание уделяют развитию основных дорог и их модернизации. Например, будут строить объездные дороги вокруг населенных пунктов, чтобы машины, которые просто проезжают через город, не создавали там пробок и чтобы грузы доставлялись быстрее. Также планируют делать больше полос на дорогах, строить развязки, надземные переходы, в том числе там, где проходят поезда. С 2027 по 30 год вновь заработает рейтинг безопасности автомобилей. Это поможет людям выбирать более безопасные машины, а государство закупать именно такие. К 27 году в автошколах начнут учить водителей, что делать, если попал в ДТП, как оформить все через интернет, как сфотографировать место аварии и как оказать первую помощь. С 26 года по 28 на всех четырехполосных дорогах, неважно какого они значения, поставят барьеры, разделяющие встречные потоки. И даже когда будут расширять федеральные трассы с 2 до 4 полос, там тоже поставят такие барьеры.
0: Автомобильные факты.
1: В рамках развития транспортной системы особое внимание будет уделено созданию инфраструктуры для пользователей электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Планируется, что в нынешнем году российские регионы разработают и утвердят планы по интеграции средств индивидуальной мобильности в городскую транспортную сеть. В частности, в 27-м и в 28-м МВД и Минтранс обеспечат государственную регистрацию таких средств индивидуальной мобильности с присвоением им номерных знаков. К 30-му году предполагается введение обязательной маркировки для подтверждения соответствия средств индивидуальной мобильности стандартам безопасности. Для повышения общей безопасности дорожного движения будут активно внедряться современные цифровые решения, в том числе искусственный интеллект, для прогнозирования и предотвращения опасных ситуаций на дорогах. Эти шаги согласуют с видением президента России о необходимости модернизации автодорожной сети, что является ключевым фактором для социально-экономического прогресса и улучшения жизни граждан России. Важно отметить, что подписанная президентом в ноябре прошлого года стратегия повышения безопасности дорожного движения до 30 и 36 года, которую я уже упоминал ранее, нацелена на существенное снижение смертности на дорогах в 1,5 раза к 30-му году и в 2 раза к 36-му году относительно года 2023-го. Друзья, но чтобы все эти планы реализовались, каждому из нас необходимо обязательно строго соблюдать правила дорожного движения и очень ответственно относиться ко всему, что происходит на дороге. Как достичь вот этого, я даже не знаю, поскольку документами это все ограничить невозможно, это воспитывается, пожалуй, еще в семье. Так что обращайте внимание ваших детей на то, как правильно переходить дорогу, как правильно ездить на велосипеде, как брать в руки средства индивидуальной мобильности, и уж тем более, что автомобиль на дороге – это зона повышенной опасности для всех абсолютно. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

словечко от себя зря поверил.

спишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь?

0: Реклама на радио «Портал».
1: Только стильная мебель в «Мебель-Сити». Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов «Мебель-Сити». Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Я говорю, опустоши свой разум. Будь бесформенным, аморфным, как вода. Вода может течь, а может крушиться вокруг. Будь с водой.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.